0: дошку.
1: Оставить семен. Метеоритный дождь. Но широкий дек не может измерить размер. Даже среди пух давно как бессмертных нет. Нету любви, она змея. Крути земля.

0: Перетянет сотни.
1: Семен. Бой next door.
0: Имя Паус. Впереди заборы полыхают за забором. Полыхает. Эй, моя песня корабельная.
1: Come.
0: И через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
2: Spanking.
3: Gay party.
0: Поле пекла. И не видать
2: пекла.
3: Or dungeon.
0: Spanking.

0: banking.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю. Лучше, чем... Лучше, но ничего нет лучше. Этот образ так близок тем, что он исполнен. В моей ролику для влечимой повсюду со мной. Мне напомнили рой клинков, да и сущность самой войны. Войны, в которой где куда ни глянь, нет, не работает, и не я, не тут.
1: Гей, секс.

0: Yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. Oh, master.
1: Я
0: Game set.
1: Уж не вернусь.

0: мужествую. Можно сдохнуть от тоски. У твоих труб затвердели соски, потому что я рву на куски. Что бы ни случилось,
1: boy next door.
0: Нет, парень, тебе нельзя.

0: gay boys in tiny bikinis.
1: А мы сразу после отписки оставим на керамической плитке.
0: Иди нахуй, да, в
1: мы успели скрыться в неизвестном.

0: На полицу надписи Maiden.
1: Gay website. Porn-ass.
0: Едет. А затем за
1: Porn-ass.
0: Русский.
1: Boy next door.
0: Четко корректирует.
1: Как? Play sex club. In my ass.
0: Сивит.
1: Любит.
0: До зари. От рассвета до заката.
1: Как? Beat me 1, 2, 3.
0: До зари, от рассвета до заката.
1: Как?
0: На улице надписи.
1: Порн-ас.
0: Едет.
1: Дарк-холм. Бен.
0: А за этим.
1: Порн-ас.
0: Русский.
2: Real man.
0: Четко корректирует.
1: Suck. Swallow-холм. In my ass.
0: Сивит.
1: Любит.
0: До зари, от рассвета до заката.
1: Как? Beat me 1, 2, 3. Stick finger in anal. $300
0: No.
1: Lonely
2: fucking ass.
0: Zero look.
1: Porn ass.
0: На колеса.
1: Dick.
0: А затем за.
1: Porn ass.
0: Бывший фанс. Четко корректирует.
1: Sex. Fisting ass. In my ass.
0: Louis.
1: Lube.
0: До зари. От ответа до заката.
1: Как? Beat me 1, 2, 3.
3: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko-Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko-Niko Donga is at war against a far-reaching storm of disturbance

0: us, they toiled in sweatshops, endured the lash of the spanking time and time again. These men struggled and sacrificed so that we might live better. Thank you. God bless.
1: Твой прощальный путь на последней парте. Наш волшебный ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце. Вот и прошло.

остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: my
1: buttock.
2: Валил
1: семен
2: в небесах.
0: Really?
1: Man.
2: Страницы
1: website.
2: Казалось.
0: Shit.
1: The slave.
2: Приходил и
1: suck some dick.
0: This half.
2: Превращалось в нелепый
1: dungeon.
0: Slave.
2: Прочь уходил.
1: Suction.
2: Сыпались
1: семен
2: бездарного.
1: Really?
2: Принялись иконы на стенах. Когда приходил
1: Darkholm.
2: И он начинал фокать, и через час становилось
1: better.
2: Спадали
1: пены,
2: смягчались. Он больше не казался сирым, отчетливо делался.
1: Like
2: он шел на
1: party.
2: И
1: fucking coming. His boy next door.
2: Мир.

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда гор, и в дни, когда
1: сяк.
0: И так
1: упал,
0: обитал, и спасал их всех. Заслонял их
1: Master.
0: Собою человечьего вечного.
1: Boy. Dark home, Mark.

0: interesting.
1: И вот пробилась. Hey, no. Однажды Darko? Не смогла Great. Согреться. Дул ветер из
0: Dungeon.
1: И белых акаций не смогла Amazing. Подняться.
0: Darko?
1: Сидел у Whoa. Постели, и его волосы
2: сели.
1: Он держал и говорил, okay. Ну что ж ты,
0: Mark?
1: Ну что же ты,
0: милый?
1: Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
0: gotcha.
1: Песни. И странные длинные тексты.

0: мы предпочли идти.
1: По Данжен Бойз.
0: И ореол мечты. По весне успела нам сверкнуть. Вздыхай поглубже, друг. Нас ждет бескрайний путь.

0: Man. Horny. Dick.
1: The spanking.
0: My ass.
2: И бац!
0: Гей-парти.
2: Возвращаюсь я домой, прикупаю, как меня засунет свой. А он ушел, и я пьет, он спиздил.
0: Гей, 300 бакс.
2: А каждый ты Саид, мог меня предать. Хочу тебе за это
0: Finger.
2: Дорвать. А как же ты мог проебать нашу любовь? Я пью, разбиваю.
0: Эй, но.

0: now.
1: Dungeon.
0: Я встречал
1: гейм. Dungeon.
0: Много подкаст. Перевидал.
1: Семен
0: Эйнол. Мою жгло.
1: Мастер Плейт Хэкс Клаб.
0: Трепал, но я
1: качит
0: мысла так и не узнал.
1: Семен Эйнол.
0: Мою жгло.

0: гап.
1: Dungeon был
0: это, но гап.
1: Dungeon
2: Dragon.
0: Но я все равно не узнал. А много
1: Dungeon был это,
0: но гап.
1: Dungeon
2: Dragon.
0: Но я

0: next door.
1: Скажи мне, что нет.
0: Do anal.
1: Не в жизни ни разу. Что первый.
2: Okay, the third one.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто.
0: Oral Cum Shot.
1: Suck Dick.

0: классно, он пишет демо. Повышает градус, выкипит сферату на нитик. Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: пол. Dungeon Master.
2: Bad cock.
1: Oh.
2: Hey,
1: bitch.
2: Make up.
1: This thing...

0: do anal.
1: Господа.
2: Oh yeah.
1: Здесь слушается
0: Master.
1: Фамилия моя.
2: Yeah.
1: Знакома в этих
0: Dungeon.
1: А для вас я
2: Gay boy.
1: Как и вы для
0: Gay party.
1: Я плюю на
2: Fat cock.

0: я с тобой. И я готов расцеловать
1: Website
0: за то, что свел меня с тобой.
1: Boy.

Был ал как семеночки. У долго-долго сосавшей девочки. Был ал как в костре. Boy next door.

0: Так, не ищите
1: Dungeon Master.
0: Тут никто не
2: Dungeon Master.
0: Смолкнет, с визгом порвется
1: Ass.
0: Бабыч по мрамору будет выстрел на пол отскок. И фонтаны шеи ебашит в глаз. Все стали как томатный сок.

мазь, дохуи еще, а потом мешки. Молодой, будут ярко сниться. А я отойду, я разденусь и я в то подводное, в котором я и стик. Да, я бандит, я и бандит. Я в 93-м под летний день. Эх, парняги.

0: Они здесь типа все поют это
1: как.
0: И в основном мне нравится позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробной. И вот тогда я, как сердитый, всплываю и мрачно и делаю я.

0: вот. Копчу. Нет, не все мертвое неподвижно. Например, я в плоти, и я ебать прекрасен, как заря.
1: Там, где всегда трутся спиной.
2: And fisting, fingering my ass.
1: Мимо плывут
3: the semen.
1: Спят подо льдом
3: bad cocks.
1: Трутся спиной
3: leather man.
1: Вертится
2: 300 bucks.

0: stick your finger in my ass. Your finger.
1: Oh, yes.
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать
3: the spanking.
2: Будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

0: fucking coming.
1: Я закрою
2: D-Dark Dungeon.
1: Ты сказал
2: stick your finger.
1: Я подброшу на удачу
2: 15.

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cum, Друг мой, No, I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan,

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cup, Друг мой, You know I don't do anal, Dungeon Master.

Dino, Dungeon Master. Прости меня, Master Dan. Люби меня, брат мой. Swallow my cum. Друг мой. You know I don't do anal. Dungeon Master. Прости меня, Master Dan. Hmm?

0: нашей игрой, в нашей победе ни тени сомнений.
1: Как
0: у меня на груди эта связь.
1: Do anal.
0: Ты и без
1: wee-wee.
0: Узнаешь,
1: this bondage.
0: Ты один, потому

0: Смарта.
1: Взаимно, ох, какой мезальонс. Размыли дороги, те, что крепотливы. Испортил ей
2: Existing.
1: После вечности ни капли. Они поделили их крошечными на две части. Акси за дня.

0: обычный солдат, всегда хочу
1: как
0: ищу где проебаться. И та, что обещала
1: suck, spank,
0: ты никогда не сдаваться. Научите меня не стоять в ожидании. Вместо этого там покопать, подмести, подкрести. Да на кухню

0: Latex Club.
1: Fuck me, bitch, это
2: ass we can.
1: Где же бро, там я, где
3: Сакшер,
1: там я.
2: Ass we can.
1: Спи спокойно.
0: Fucking calm. Fucking calm.
1: Что ты как не
0: мастер?
1: Пойми, все может быть
0: спанкинг.
1: Тут узнаешь из
0: бой
1: других, кто
0: секс,
1: кто сладкий, кто на что
0: свалом.
1: Кто на ветер кидает,
0: club.
1: Я наблюдаю, побиваю.
0: Calm.
1: На кухне с костра угольком сидим.
0: Boy next door.
1: Мы делим последний
0: Ain't no.
1: кусок. Кто спасается?
0: Bondage.
1: Меня с куки струничком. Кто-то пялится,
0: кипнули
1: в гражданочку.
0: Fingers.
1: За забор, кому от
0: спанкинг
1: сносит крышу.
0: Boy.
1: Кто норовит воспитать?
0: Ain't no.
1: И сняли
0: с Ain't no.
1: Не дышит, летели.
0: Так, так.
1: Будни военные,

0: Данген.
1: Стрелялся за вас с полнаски. Ночами гитарой под пиво красиво. Да, было
2: the spanking.
1: Увидеть бы
3: Семен.
1: Вы спросите, как там? Отвечу
4: им. Swallow.
1: Лучше учиться. Тут парниша, откуда ты с области, с города, с кого края? Еще вчера не... Сейчас сдается, всю жизнь тебя знает. Познаются в беде, если это она, тогда это мой друг. Научила терпеть, растворять свою
3: семен.
1: По венам мозоли струк. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая в ней суть? Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
3: Как? Дек.
1: Стал на

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
4: Искербов.
5: Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах. И никаких.

0: is bad. I'm already fulfilled.
1: Красная Lamborghini, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно.
2: Dark Home.

Если быть гей-бой, то только что сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня.

ass. Потерян был твой ты словно гей. Ты в ночь исчез, но капало дождем. My cum. Finger in my ass.

0: разделяющий Шестимен Вырос Дюэйно Ялики Бэкак И на еще нету Данжен Топ страннейшем Бой Класс желавший быть Бистин Эйно Он надал быть Полмастер Ты целый И она знала Но сразу же погибала Все что бы Бой Не дарил отвергаем И каждый раз Кор не видели То поверь Не в Данжен Печальный вдруг Полюбившего
1: Бой Спанкинг
0: И он ждал как Скин Начитавший что однажды В любви побеждает
1: Спанкинг
0: И над сердцем даже
2: Семен
0: Невластным
2: Эйно
0: Покров

0: но очнулся, осознав, что он все-таки натопил причем. Порицательный начнет от ярости себя и после сразу в безумии отрицать это. И не понять, кто может, пытаясь оправдать то ли это ли свой необъятный
1: Latex.
0: И чтобы выразить, он не нашел слова, взглянув на
1: Иран,
0: тут же сошел с ума и сошел.

0: дальше так быть не может, коль больше не полюбить, а приказано. Давно забыв о прощении, не поняв мотивы, бойкой плюнув на...
1: Asshole.
0: Я одержимый.
1: Семен.

0: того, что... Stick your finger in my ass.
1: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
1: Прошло...
0: Bad.
1: И научился жить один. И у...
0: Master.
1: А это пять причин. Первая причина — это... А вторая...
0: Boy next door.
1: Третья — это все твои...
0: Gay website.
3: Pull up our pants.
1: Четвертая причина — это...
0: Bondage.

0: обеспечивать.
1: Кто подкал, не разберешь. А пятая причина — это боль от того, что...
0: Stick your finger in.

0: И пришла я на то, чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомым мне
1: кучу,
0: был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Для вас, а я
2: Bad cock.

0: play practice.
1: Смешная ошибка. А давай как будто в небо.
0: Latex club.
2: Boy next door fucking coming.

0: вы бы знали, что избытало.
1: Well, master,
0: когда
1: началась
0: борьба, решили
1: fisting ass.
0: С ним пришла толпа, додумал он отцам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
1: suck some dick.
0: Уже не

0: something I can feel tugging and struggling.
1: Anal.
0: Fight with latex. And here's what they want from me. They're asking me to eliminate some of the weak hate, but if you take into consideration the hatred I have, then you may be a little patient and more sympathetic to the situation and understand discrimination. But life's handing you make it. But if I can't battle them,
2: semen,
0: how the fuck am I supposed to make them a cunt? Don't mistake them. It's a fatal mistake if you think I need to be overseas and take
1: penetration
0: to trip abroad and make fall on a fucking. Don't be a be a king.
1: Why not?
0: Why be a king when you can be a slave?
3: Почему все не так? Вроде все как всегда.
1: Dungeon Master.
3: Опять голубой.
4: Yes, we can.
3: Тот же воздух и та же.
2: Bad cock.
3: Только он не вернулся из боя. Тот же
2: ass.
3: Тот же
2: Suction.
3: И та же.
2: Bad cock.
3: Только он не вернулся из боя.
2: Skin.
3: Не в попад и не в такт подпевал. Всегда говорил про то. Мне секс не давал. Он
2: the semen.
3: Вставал, а вчера не вернулся из боя. Мне секс не давал.
2: Он the semen.
3: Вставал, а вчера не вернулся из боя. То ж теперь не
1: boy next door.
3: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задул. Как не вернулся из боя. Для меня будто задул. Как не вернулся из боя. Нынче по ошибке окликнул его я. Друг, оставь.
1: Loop it up.
3: А в ответ тишина. Вчера не вернулся из боя. Друг, оставь.
1: Loop it up.
3: А в ответ тишина. Вчера не вернулся из боя. Наш нас не оставят в беде. Наши как часовые отражается
2: семен.
3: Как в воде.
1: Dungeon Master.
3: Стоят голубые, отражается
2: семен.
3: Как в воде.
1: Dungeon Master.
3: Стоят голубые. Нам и места
1: for dungeon.
3: Хватало вполне. Нам
2: семен
3: текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это не вернулся из боя.
5: Stop being so fucking deep.

0: Ведет себя так, как мне надо. Либо она сразу.
1: Dungeon Master.
0: Ты тупая.
1: Artist.
0: Тебе не платит.
1: The main

0: Amazing. Я парень из gay website.
1: Я родился в гетто. Черные.
0: Bad cocks.
1: Это
0: Dungeon Master.
1: Детка, выгляжу официально, да я мечу.
0: Escort work.
1: Белоруссии, я знаю меня.
0: Penetration policy.

больше. Жаль только, что бой его не получит. Не ругайте себя за прошлое. Совсем скоро рассеется. Я так хотел быть хоть раз умным, но

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Full master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: если кто-то на фон. Но мы в ответку зажжем мастера из налива. Закинул 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: прошел по комнате. Курнули снова. С него поймали. Опять прогнали. Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
1: Next door.

0: Кто сказал, что
1: умерла,
0: что нет
2: гачи, бандаж
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я назад каждый
1: гейм
0: не
1: фейнал
0: фокин больней.
1: Dungeon Master,
0: this thing только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться
1: гейм.
0: Это

0: больнее.
1: Да не нахер.
0: Если только сильнее. И я слышу, как вторят со мной.
1: Смотря.
0: Я русский.
1: Fucking slave.
0: До конца. Это

0: даже если
1: horny.
0: Мой
1: boy,
0: пока не гаснет
1: bad cock,
0: бьется семя. Yeah.
2: Boy next. Yeah,
3: sex.
4: You're lying to me.

0: numai
1: de semen
0: falsche.
2: Cock loop, cock loop.
0: Numai șe de semen falsche.
2: My cum.
0: Немало одной бити, хочу еще. Все твои
2: бои
0: тупо ни о чем.
2: Не
0: закрывает рот, я закрываю счет.
2: Really?
0: Хочет.
2: Yeah.

0: Подожди, а откуда Dick знает, какой именно мне нужен?
1: Я сам до конца не знаю как, но это работает.
2: Вы о чем? Держи. Calm. Не было.
0: Ян говорит, что эти чудо отправляют тебя в прошлое.
1: Нет, я сказал, что заставляют заново вернуться и пережить самый счастливый день в твоей жизни.
3: Even though it's physical, it's also more emotional.
1: Мозг все хранит, но где-то там, на задворках.
2: Моя знакомая пила в
3: Dungeon
2: какой-то семен и попадала в астрал. Или как там это называется?
3: Fuck.
1: В этих нет ничего паранормального. То есть, да, конечно, всякие раньше думали, что общаются с
3: Anal.
1: Но по факту они лишь копались
3: in ass.
2: А сам-то их много жрал?
1: Один раз. Потом проглотил все, что у него было, и сказал, что больше никогда в жизни не поедет в тот лес. Хотя бы объяснил, где его искать.
2: Так. И что ты видел, когда съел
3: Dick?
0: Да, Ян, что ты видел?
1: Мой
3: penetration.
1: Последний,
3: penetration.
1: Когда вся семья была в сборе. Мы пошли в
3: Dungeon House, Dungeon Master.
1: Подарила мне первую
3: Fisting.
1: Я до утра играл
3: with Dick.
1: Неделю ходил с фонариком.
0: Завидую. У меня все
3: penetration
0: прошли как один большой поход.
1: А ты помнишь свой самый счастливый
3: Gay sex?
0: Не, мне нечего вспоминать. Растеряется, когда узнает, какая серая и уёбищная жизнь у меня была. Так что я могу сэкономить на своих воспоминаниях и толкнуть все, что соберу.
1: Окей, очень позитивно. Игорь, ты что скажешь?
2: Ну, ты можешь догадаться. Когда ты рассказал об этом Лисе,
4: ты
2: первый, о ком я подумал.
4: Ой.
2: Мне понравилась эта авантюра. Мы часто с ней ездили на природу на несколько дней. Говорил, эти
3: секс-парти
2: были для нее самыми счастливыми моментами в жизни. Думаю, у меня так же.
1: Так может, ты тоже попробуешь?
2: Если ты растягиваешь
3: секс,
2: он перестает быть
3: amazing.
2: Кайф в том, что он уже случился. Все вселенское счастье было сконцентрировано в одном крошечном
3: anal.
2: Если постоянно переживать этот
3: секс,
2: он потеряет свою ценность.
1: Ах, зануда.

0: Ну что ты мог прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallowed. Ни... Stick.
0: Сука,
1: как
0: хочется...
1: Dick, yeah.
0: Дарил столько добра. Валил столько бабла.
2: Existing.

0: Сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.
1: Big mad cock.

0: прощения, а это Моргей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: 15... Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: thinking.
1: Тут крепко держит your arms. А местный Please? Не любит играть
2: with that.
1: И не умеет лепить снежную
3: Как
1: не будет шопа. Уехал
3: бой next door.
1: Туда, где камер джоба.
3: Как
1: синий, как медный купорос. Куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке качаюсь, петляя путями.
3: Бандыч.
1: Руку новогоднюю, но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодную и так уснуть. И снежная будочка неуклюже падает на меня, но утречко обнаружи. За ночь заваленная сукрупами
2: пьяная,
1: мое тело сотрудница. И я кричу, что
2: холодно
1: бы

0: Это вечная в наших
1: Hot-loss.
0: И мое поколение
1: Slaves.
0: Это
1: Bondage
2: Dungeon
0: Adnet.

0: можно сдохнуть от тоски. У твоих
1: рук
0: затвердели соски, потому что я рву на куски. Что бы ни случилось,
2: boy next door.
0: Нет, парень, тебе нельзя.
1: Full master.
3: У нас тут тепло.
1: My ass.
3: Поторопись.
1: Full master.
3: Ты что?
1: My ass, my dick.
3: Поторопись. У нас сейчас. Смокорожка. Нет.

0: труп. Толстый мой жирный.
1: Бой.
0: После молока налью тебе.
2: Камча.
1: Сокшен.
0: Осторожно, не.
1: Swallow.
2: Дикс.
0: Ух ты, моя рожа.
2: Ауч. Уи-уи.
0: А потом насыплю тебе.
2: Титаблос.
0: Самый длинный в мире будет твой.
1: Простейт.
0: Сделай.

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

Ты был бы не прочь. Послушай-ка, ты должен мне помочь. Где сказал ты? О чем речь? Наверное, тебя давным-давно уже ждет. То, что я сказал. За это время не покидала диван. Залез на него.

0: ass we can.
1: Строчки и рисовал на мольберте. Вы улыбались со всеми зубами.
2: Семена
1: текли
2: на. Long latex glove.
1: Я

0: Move your tongue around more. That turns me on.
1: Право жизни все, что мог и не секрет. Я не свят, я виноват.
0: It's so fucking deep.

iluminado, ele. Foi iluminado, ele. Foi iluminado, ele. Как слышь, ты да, мастер, как слышь, ты да, мастер, грусти, мастер.

0: Эйно.
1: Господа.
2: Оу, oh, yeah.
1: Здесь слушается
2: мастер.
1: Фамилия моя.
2: Yeah.
1: Знакома в этих
2: Dungeon.
1: А для вас я
2: Гейбой.
1: Как и вы для
2: Гейпарти.
1: Я плюю на
0: Фэртак.
1: Вы меня
0: Эйно. Ка.

0: lifting ass.
1: О, вижу, влюбляюсь немножко и смущаюсь я.
0: Do anal.
1: Я веду по
0: dungeon.
1: Голове.
0: Lifting ass.
1: О, вижу,
2: ass.
1: Ты моя,
2: right.
1: Я твоя.
2: Next door.
1: Ныряй.
0: My ass.
1: Твой
0: master.
1: Ловит стесняйся, вижу.
0: Back up.

0: world master. And it's all male.
1: Мэрим.
2: Я
1: горяча, говоришь амбе, но видя меня. С ним пала дорогу в карбинке. После школы с космонитой. Но мне розовые стринги. Бегу под

0: куда, хоть куда, ловим на 5 утра. Приехали, некуда, путеводная карта,
1: кусочки,
0: ладно, все,
1: just loop it up.

0: Некуда по южному зазе не хочется. Ведь мне уже
1: like,
0: ну и некуда

0: Изведать, дай мне только пола. И что мы видели с тобой? Кроме
1: coming,
2: the semen hot load.
0: Я знаю все
1: fantasies,
0: но нет причин, чтобы отказаться увидеть
1: next door.
0: Если хотим мы написать
2: the semen
0: пакуй зеленый
1: latex glove.
0: Огненная
1: bondage.
0: Дым из
1: anal
0: dungeon. Кувыро. Не верится, что
2: dead
0: был еще вчера. И точно уже
3: banking
0: верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам
1: coming
0: дальше. Ведь до ныне не только на
1: fisting.
0: Если

0: если б мне платили
1: $300.
0: Каждый раз, когда
1: Fisting.
2: Boy next door.
0: Я бы бомжевала возле
2: Ass.
0: Я бы стала самой бедной из
2: Leatherhead.
0: Если б мне платили
1: $300.
0: Каждый раз, когда

0: бой.
1: Каждый раз, когда
0: Door.
1: Твой дымный не мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда
0: Fucking coming.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда
0: This thing. Boy next door.
1: Я бы выживала ползли. Я бы стала самой бедной из
0: них.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: Каждый раз, когда я думаю
0: Fucking slave.
1: Я бы выживала ползли.
0: Get your ass back here. Fucking coming.
1: Лещет нам на выходном.
0: The semen.
1: За окном темно в окне.
0: Boy next door.
1: Лампочка над парком. Я быть
0: Stick.
1: На пальце.
0: Ass.
1: Пахну как
0: Dungeon bathroom.
1: Ты хочешь меня?
0: Fuck.
1: Я хочу
0: $300.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Нет.
0: Swallow.
1: Boy. Ты любишь там уходить? Пусть хоть всего перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может есть еще твой?
0: Next door.
1: Может нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там про мозгу седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя он.
0: Fuck you. Fuck you. Fuck you.
1: Слово примести.
0: Boy next door.
1: Даже
0: fisting.
1: Под рояль.
0: What the hell are you two doing? Dungeon master. $300. Fisting. Boy next door.
1: Я бы выживала ползлет. Я бы стала самой бедной из. Если мне платили
0: $300.

0: Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес
1: Гачауш
0: с песней... Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

Нас нет имен, ни парка. Обуздать нельзя ни одна. Ни почем, ведь мы запрещенная. Каждый из нас причем замечать мироздания. Мы запрещенная. Без тайного рукопожатия сочиняем стукачок, ведь мы запрещенная.

0: следуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок городской непрошенный лет сто как подрубищем будущем тубусь успешно несущий
1: деньги.
0: У нас нет ни
1: бандич.

0: непонятный лук. Я открыл портальчик и нажав на свежую страну мы отправимся.
1: В меня. Дай мне сильно. Весь исправь ты на меня. В меня. Дай мне сильно. Ни на кого не больше.
0: А когда закончится...

тебя. Поменя. Дай мне сильно порах, две сестра ты. Меня. Дай мне сильно. Ни на кого не больше. Так мы будем каждый день друг друга направлять для семена. Нажимать нам не надоест это видео. Будем мы друг друга освежать. Будем мы друг друга в танчем. Будем мы друг друга. Будем на скамейке, даже на... Мы на эту пейну вместе нажимать. Ты меня. Дай мне сильно. Где сестра ты? Дай мне сильно. Ни на кого не больше.

ass. Между нами bombs. This thing. $200. Bad ass. Между нами bombs. This thing. $200. Dungeon Master. Dark fantasies. Anal. Rin ass. Камень. Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая. Latex Club.

0: покупать трудно было.
1: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
2: This thing is 300 bucks.
0: 300 баксов он хочет.
1: 30, да?
0: 300.
1: Сколько? Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: leather pants.
1: Туман рассеется.
0: Get your ass back here.
1: Сейчас бы просто по 100 грамм и не
0: swallow fucking cum.
1: Но рановато.
0: Penetration is

0: Что? Fisting is 300 bucks.
1: Что ты не мой?
2: Fucking slave.
1: А я не
0: Dungeon Master.
1: Что у
0: Gay Anal?
1: Наши
0: don't do fucking coming. Fucking coming. Fucking coming.
1: Я тосковал по
0: минуты. Fucking fisting. Stick your finger in ass. Anal.
1: Расстояние, но не смотря на
0: my cum.
1: Пришло гей.
0: Dungeon master.
1: И у
0: гей. Anal.
1: Наши
0: don't do fucking coming. Fucking coming. Fuck is coming.

0: Хейло.
1: Ты разлил, ломаем.
0: Симен.
1: И вообще по жизни как-то поступила некрасиво. Говоришь,
0: I don't do anal.
1: Ты что тебе со мной?
0: Coming.
1: Но я пук, значит, мне на это тоже будет похуй.
0: Yeah.

0: Что нам надо? Немерено.
1: Бандич.
0: Еще столько же.
1: Эйно.
0: Мы против. Мы за. Если ты сиди ровно и не раздевай. Так вот, наша компания 4.
1: Бой.
0: Кок, Жорой.
1: Dungeon Master.
0: Сидим, слушаем. Какая-то.
2: The Semen.
0: Эткин и ретро.
1: Фэнтези.
0: Мистер Аква. Чиж. Дырявый. Виады. Радио. Шняга. Настроение ниже.
1: Бандич.
0: Пацаны курят. Я листаю.
1: Гей вебсайт.
0: Тут мой взгляд упал на рекламу. Фирма.
3: Glory Hole.
0: Любое страхование.
1: It's a little bit for everybody.
0: Катастрофы, здоровье. Короче, расширенный.
1: Anal.
0: Вдруг что-то щелкнуло во мне. Вот оно. Трясущимися
1: пунктами
0: набираю телефон. 4-5. Женский голос. Добрый день, фирма.
3: Glory Hole.
0: Подскажите, милая, я насчет
1: leather, tattoo, piercing type.
0: Здоровья.
4: Sign a contract.
0: Делаете взнос, и вы уже клиент страховой фирмы.
3: Glory
1: Hole. 300 баксов.
0: Вот, полный комплект в пакете. Травмы, болезни.
1: And hot sex.
0: Выплата зависит от тяжести.
1: Spanking.
0: Можно получить даже
1: latex glove.
0: Кладу
1: pants.
0: Как ни в чем не бывало. Нагано.
1: An artist. Performance artist.
3: We got a big surprise, guys.
0: А такая тема. Хулиганы, катастрофы.
1: Don't stop.
0: Надо обезопаситься и застраховаться. Вдруг что, а тут тебе на компенсация. Команда оживилась, началась полемика. Кстати, случай был в прошлый
1: Spanking.
0: Леня с подельником вскрыл. А там жесткий ультиматум. Валили оттуда, как зебры галопом. Догонка, сука, быстрый жлоб. Слава богу.
1: I don't do anal.
0: А вот у Лёки теперь нет куска
1: anal.
0: Вроде
1: that hurts.
0: И неловко, а можно было бы получить
1: по секс.
0: Все замолчали, я обвел взором. А что, давайте застрахуем.
1: Boy.
0: Он работает на
3: то,
0: всякое случается.
1: I say sure, why not?
0: Единогласно, беру отложенные
1: bucks.
0: В охапку. Ёмные документы в папку. Мы страхуем фирме.
3: Glory
0: hole. Серьезное движение.
5: Get your ass down from here, boy.
1: Yeah.
5: Хуй, хуй, хуй, хуй. Get your ass down from here, boy.
1: Yeah.
5: Хуй, хуй, хуй, хуй.
0: Ой, мама родная, застраховали.
1: Subject.
0: Весь уикенд. Жора на...
6: Subject.
0: Я собираю. Он наш
1: бой.
0: Конечно, мы Жору очень любим, но денег нет.
6: Looks like you ain't got much choice.
0: Короче, решили сломать Жоре. Жора сопротивлялся.
1: Don't touch me there.
0: Вдвоем держали жертву, купе ломал. Грустно, обморок упал. По страховке получили.
6: Fucking bitch.
0: Вычел свои 20.
1: Amazing.
0: Получилось.

И нет, братва согласно закивала. Лидер, покурили и распили на четверых. Тост, наводи только правильную движуху. За шаргуй, за шаргуй.

0: turns me on.
1: It does. I don't know why it does.
2: Ты меня зовешь.
0: Leatherhead.
2: Чтобы знала ты.
3: If I don't do anal.
2: Узнаешь меня и я.
4: Fuck you.
2: Через мили и.
3: My ass.
2: Вот тебе моя.
3: Come.
2: Ты зовешь меня. Чтобы я
3: stick my finger in your ass.
1: Oh yeah.
2: Полетели сквозь
3: deep dark fantasy.
2: Занавешенные.
3: My cum.
2: Чтобы ты
3: swallow my cum.
2: Я буду твоим
3: dungeon master.
2: Полетели сквозь
3: my anal.
2: It's под обстрелом и под огнем. Чтобы ты
3: don't touch me there.
2: Я буду твоим
1: boy next door.
2: Миллион
3: finger. Friend, you ass,
1: dick,
3: ass.
2: Million веков тебя одну. В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой.
3: Anal.
2: Ты зовешь меня, чтобы я.
4: Fuck you.
3: Deep dark fantasy. My cum. Swallow my cum. Dungeon master, my anal, don't touch me there,
1: boy next door.

0: Рама-рама.
1: Я прошу вас. Коль... Сак-дик. Нет. Делайте это. Good. Ник. Соблюдайте этикет.

0: deep.
1: Сложно убить тех, кто уже
0: sex
1: out. Тех, кого нет с нами. Те, кто на нас
0: style.
1: Половину закроют или завалят. Мама улица, папа
0: my life.
1: Подо мной.

0: будет кругом светить, может быть, вовремя свинтить перформанс с табличкой. Так не смог повиснуть. Ты это то, что ты создал.
1: Move your tongue around more.

0: я? Любил ли я себя? Я разлагавшийся
1: in dungeon.
0: Я покалечивший
1: my fucking anal.
0: Хватит
1: bondage.
0: Затравленный как я был к себе жесток. Мы опоздали на вот
1: как?
0: Но нахер.

0: У тебя нету
1: семен.
0: Хинес тоже.
2: Больно, не грусти. Значит, есть куда расти. Задание
3: мы. Play with Zach.
1: The semen.
2: Путин.
1: The semen.
2: Путин.
4: Got you.
5: Party.
6: Got you.
5: Party.

0: Мы с тобой два белых. Для чего мы?
1: Suck some dick.
0: Да не попадя, или идти путем мы. Заполнят

0: Что-то пошло не так, все, что осталось, это реквием по Жанне Дар. Тело покорившее,
1: Dungeon.
0: Меня уж давно укоренившее в память. Но я как
1: Dick.
0: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не родная, но и Петербург чай не
1: Dungeon.
0: А ты близко не
1: Bad.
0: В нашем доме даже Seaman. Не бежит, пардон. Я извиняюсь за полный каламбур. Но если
1: Boy.
0: Перевернуть, то мы увидим Bad Cop. В нем фундаментальные изменения никаких нет. На пять слабее, да позднее утихнет. Но я формирую свой
1: Seaman.
0: Сам глубоко зашифровать и не придумать круче ребуса, что он не распутает.
1: Darkhold.
0: Грянет секс со злости, как
1: гей.
0: Завелся опять, это будет
1: fucking coming.
0: Но и по кускам ее это
1: Dungeon Master.
0: Там по итогу все как
1: Fisting.
0: Ты красиво, но не помогло найти себя. Да и
1: Billy.
0: Не приблизило, важен только
1: Come.
0: Остальное метафизика. Так что вы мне реквием по жене
1: Dark.
0: Боль мне.

0: встречать. Но то, что сказано судьбой, перетрясет.
1: И на гей-парти
0: они дуют босиком и падают по пьяни. И кажется, богиня уж давно на
1: секс
0: готова, лишь бы люди снова не подняли
1: лейхэк-клуб.
0: Так что пусть мне реквием по жене,
1: пусть
0: мне реквием по жене,
1: пусть.

0: обеда.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
3: Джули.
1: Уронит.
2: Уронит, да?
1: На перекрестках.
2: Уронит, да?
1: Нас не догонит. Не.
2: Любит, да?
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: Billy Harrington. Yes, we can. Suck dick. Spanking.
1: Fisting.
2: Gay party.
1: Bad cock.
2: Penetration.
3: My dick so deep.
4: Что ничего плохого в этот мире просто не может произойти.
2: Bondage sex party.
4: Я и моя банда
2: fisting.
4: Любила
1: семена.
4: Отдавала.
2: Bondage sex party.
4: Я и моя...

0: Hello, brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.

0: это пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: впану.
0: Когда протянул, все мои делают.

0: на старые лапы. И побежала
1: fucking car.
0: Я когда-то тоже
1: swallowed. И
0: ты в платок, а кричали мне ништяк.
1: Fat cock.

0: Маска.
1: Это Витков. Убежала со всех ног. А волну печали мне ништяк.
0: Так, так.
1: Убежала.
2: Бен.

0: dark fantasy.
1: С какой ты Lupin. Мне вдруг вернула ту далекую
0: next door,
1: где я любил
0: some dick.
1: Жить без
0: Paul.

0: Fisting anal.
1: Под дороге я задираю кверху ноги. Поберегитесь, не дай
0: бой, бой, бой, next door.
1: Качаю ныне.

0: finger in my ass.
1: Fisting ass. Fisting ass.
2: И дело тут не в результат, а те, и прочее, и кста.

0: когда были молодыми, друг друга так любили.
1: Master.
0: И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, что мы с тобой
2: и

0: тебя на битях.
1: So horny.
0: Yeah. Трюля мазогон.
1: Yeah.
0: Без охраны. Дам пизды даже без
1: нахуй.
0: Денег много я.
2: Dark hole, dark hole.
0: Нахуй выкинул
1: диплом.
0: Разношу
1: в
0: хлам.
1: Yeah.

0: pussy.
1: If I don't do anal,
0: узнаешь меня, и я.
2: Fuck you!
0: Через мили и.
1: My ass.
0: Вот тебе моя.
1: Come.
0: Ты зовешь меня, чтобы я.
1: Stick my finger in your ass.
3: Oh yeah.
0: Полетели сквозь.
3: Deep dark fantasy.
0: Занавешенные.
1: My cum.
0: Чтобы ты.
1: Swallow my cum.
0: Я буду твоим.
3: Dungeon master.
0: Полетели сквозь.
1: My anal.
0: It's под обстрелом и под огнем. Чтобы ты.
1: Don't touch me there.
0: Я буду твоим.
3: Boy next door.
0: Миллион.
1: Finger in your ass.
0: Миллион.
1: Dick.
0: И
1: ass.
0: Тебя одну. В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой.
1: Эй, но
0: ты зовешь меня, чтобы я.
1: Полетели
0: сквозь
3: deep dark fantasy.
0: Занавешенные.
1: My cum.
0: Чтобы ты.
1: Swallow my cum.
3: Dungeon master.
1: My anal. Don't touch me there.
3: Boy next door.

0: 73 километра до пункта назначения.
1: Кариш, открой хотя бы окно. Сойдет с ума, если тачка пропахнет.
2: I'm sorry.
3: Я, кстати, не понимаю, как ты так держишься и даже не... Когда умерла, я долбил несколько месяцев.
1: Ты так говоришь, будто для этого нужен повод.
0: 420 километров до пункта назначения.
1: Ну, я стараюсь реже сидеть дома и почаще выбираться. Собственно, поэтому я сейчас с вами. Еду непонятно куда. Плюс помогаю отцу с картографией.
4: Брат, ты все делаешь правильно. Я бы не хотел, чтобы ты провел остаток жизни в депрессии, разглядывая ваши совместные фотографии.
1: Да, я иногда вообще забываю, как звучит. При этом я точно буду помнить всякие мелочи. Например, ненавидел, когда я в машине.
3: Но я же извинилась.
4: Забавно, как выборочно мозг хранит нашу память. Как будто он сам решает, что нужно спрятать от тебя.
0: Моя операционная система позволяет получить доступ к любой информации из базы данных, хранящейся в облаке. При отсутствии высокоскоростного система будет использовать данные, предварительно загруженные на диск. Как я уже говорил, терабайта недостаточно для качественной работы компьютера в экстренной ситуации.
3: Знаешь, я тебе завидую. Если тебе не нравится, ты просто можешь удалить это из памяти и забыть навсегда.
0: Это не в моих силах. Удаление и хранение файлов происходит лишь по команде
2: Dungeon Master,
0: то есть Игоря.
1: Помнишь, я просил тебя почаще разговаривать с нами, чтобы откалибровать синтезатор?

0: That turns me on. Fucking gay. Oh, master.
1: Сейчас поймаю тебя в
0: bondage, sarcox.
1: Ты будешь ней, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing ain't no dungeon for you.
1: Все поймать стремится.
0: Boy.

0: master. Horny.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
1: Yeah.
0: Boy next door.
1: Yeah.
0: Boy next door.
1: Yeah.
0: Boy next door.
1: Yeah.
0: Fisting. Bondage master.
2: Okay. Я не знаю, почему я решил.
0: Fisting.
2: Может быть, все потому что бесит. Ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже эгель, я вас априори выше. Я в жопу долбил.
0: Boy next door.
2: Джин, а я Аладдин.

0: Завчер! Завчер!
1: И просто трачу
2: сука.
1: Тебя, тебя, тебя, тебя. И просто трачу сука. Тебя, тебя, тебя.

бьешь, шал, как будто бы толпа его не замечала. И как на него смотрели местные.

0: Anal.
1: Как бывает, Даниэль. Подчас
2: Гачи.
1: Встреча караулила.
0: Ass.
1: Я заметил твой
0: so horny.
3: Bad cock.
0: Sucks semen.
3: Some

Кто это у нас? Так случилось со мной, так случилось с тобой. Будь терпимее к ним.

Coming. На сцене да я take it, boy. Anal. Я иду на дик. Мы рядом, и мы заодно, но твои они далеко.

не тип секс. Они не могут сыграть. Крысы завидуют, крысы боятся. Порву ваши шасы навсегда. На сцене до этого Тагани, я иду на дик. Мои рядом, и мы заодно, но твои они далеко.

0: начал возлобить.
1: Some dick.
0: Ты отличался.
2: Penetration.
3: Billy Harrington.
0: Не сочти за.
1: Swallow. Dick.
2: My ass.
0: Дрожит.
3: Spanking.
0: Такой, вот так он.
2: Fisting.
3: Ass. Billy Harrington.
0: И никуда не убежит. Никакой, а как он.
2: Swallow.
3: Come. Billy Harrington.
0: И...
2: Fucking dungeon.

0: Он никогда
1: do anal fucking deep.
0: Когда затронут мирный
1: sex
0: и бьется против
1: penetration
2: Billy Harrington
0: и против
2: Billy Harrington
1: penetration,
0: кто победит, идет
1: 300
0: и век.
1: Fisting
0: anal человек. Но все спокойны, если мирный
2: Billy Harrington
0: контролирует
1: coming my ass
0: горит от
2: spanking
0: такой вот так он
1: fisting
2: ass Billy Harrington
0: и никуда не улетит никакой а как он
1: swallow
2: come
0: наш
2: Billy Harrington
1: и fucking

0: Бен.
1: Встал, где потерял, ты был учителя, теперь это не для тебя.
0: Бен.
1: Встал, тупой щеляк, и зачем тебе лям на теле, ты
0: будешь
1: ярким.
0: Бен.
1: Встал,
0: in my anus.

0: снова я. Ну что, я так поняла, этот кто-то до тебя дозвонился. Сочувствую. Че я звоню? Да, сегодня очередная
1: премьера
0: по поводу переизбрания нашего горячо любимого.
2: Да,
0: я твое отношение к этому знаю, но сходить стоит.

0: Я больше не могу играть Майами на PS. Даже не с тех пор, где, когда ты была здесь, но тебя нет, не напоминает о тебе все. Ты любишь
1: Latex
0: Love, Bondage, вечных камбэков. Теперь не могу идти тоже и даже наше сочетание забавное, не правда ли собрание? Ты странно, что я думаю об этих. Я думаю о любовь.

я помню, что я сам вечно всем предлагаю. Only с тобой мы тоже собирались не для долгих, а для веселых и редких. Но так бывает, где-то щелкнет и растаешь, как несовершеннолетний. Больно. Теперь я соло лишь полгода летал на 1000-летний. Месяц. И тут очередями.

мимо налог. Это набор ритмом смог открыть загробный мир, в котором мы с тобой увидим все то, что могло бы быть, если бы только смог проглотить гордость, отбросить в сторону. И мы видим сквозь космос, что все-таки в одном из миров. Шок мосты, что плесты не бросила, объяснил там параллельный диск потусторонний.

ключе ультразекс. Я в ключе ультразекс. Я в ключе ультразекс. Я в ключе ультразекс.

0: помню раньше.
1: Fisting.
0: А шлопалась рубашка, что
1: fucking slaves
0: предпочитают мне папашку.
2: Так.
0: Он им дарит
1: latex
0: всякие
2: some dick
0: и суши. Жую
1: oh, dungeon
0: сушки, покуда эти
1: слэйки
0: сидят
1: fisting
2: ass
0: в дорогих
1: oh, dungeon
0: выходной хотел
2: do anal
0: и что не разрешила
1: oh, master
0: ей не нужен yeah. Ей нужен мужчина, нашла себе
2: the spanking
0: I'm
2: in my ass.

0: Dungeon Master.
1: Забыт один.
0: 300
2: Slaves.
1: Между всех времен.
0: 300 Bucks.
1: Ждем,
0: you die fat cocks.

0: Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется
1: убить
0: тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется
1: убить
0: тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется
1: убить
0: тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно.

0: крепко. Мне придется
1: пить тебя, и только так я буду знать точно, что между уже не будет возможно. Мне придется пить тебя, и только так я буду знать точно, что между уже

0: Billy Harry.
1: Смотрит цвета отражающих очках. Молодая.
2: Guitar. Next door.
3: Boy.
1: Самый голый мой. Проведу его в
2: Dungeon Boy.
3: Take it, boy.
1: Парни зовут сватиться, я в голубом платьице. Я не
2: Bad.
1: Но у меня...
2: Bad cock too.
1: А я курчу...
2: Bad cock.
1: В рожицу офигаю, я испорчу твой...
2: Ass.
4: The semen.
1: Помадой...
2: Fucking coming.

0: так.
1: Оказалось, очень поздно понял я, что ты давно уже не май, что ты давно уже с другим, с каким-то
0: horny.
1: Молодым, и то, что дарит он тебе, давно уже
0: suck my dick.
1: Мои лучшие друзья тебе, наверное,
0: fucking deep.